«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Новый шампунь для непослушных волос. Теперь с ремнем.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Что слушает страна?
4: Может, я была тебе посланием.
3: Русское радио.
5: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
5: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию,
1: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
4: Хорошо, что есть vin.com, мой любимый магазин.
5: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
0: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
6: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Министр транспорта Кипра, подозреваемый в деле о смертельных подушках Таката. Началась неделя охоты на лихачей. Полиция усилила контроль скорости. Дома в Пафосе подорожали, а Лимассол подешевел. Теперь подробнее. Министр транспорта Кипра Алексиса Вафиадиса и двух бывших директоров Департамента автотранспорта в ближайшее время вызовут на допрос как подозреваемых по делу о смертельных подушках безопасности Таката. Однако обвинения пока никому не предъявлены. Отмечается, что в Минтрансе знали об опасности подушек, но ограничивались лишь рассылкой обновленных данных дилерам новых автомобилей. При этом значительная часть машин с азиатского рынка под контроль не попала. Тогда из-за взрывов подушек погибли двое жителей Кипра, и как минимум один водитель получил серьезные травмы лица. Дорожная полиция начала кампанию по безопасности дорожного движения, направленную против превышения скорости. Усиленные проверки проходят на дорогах Кипра с 3 по 9 августа. Превышение скорости – очень важный фактор, определяющий исход дорожного столкновения. Оно считается одной из главных причин тяжелых и смертельных ДТП, заявили в полиции. Проверки скорости – часть, определяющая исход дорожного столкновения. Оно считается одной из главных причин тяжелых и смертельных ДТП, заявили в полиции. Проверки скорости – часть сотрудничества Кипра с европейской сетью дорожной полиции Родпол. Контроль усилен одновременно во всех странах ЕС. На Кипре за первое полугодие текущего года продали 8313 объектов жилья на общую сумму 2 миллиарда 310 миллионов евро. Общий объем рынка практически не изменился, но средние цены разошлись по округам. В Пафосе средний дом подорожал до 535 тысяч евро. В Лимассоле эта позиция подешевела до 392 тысяч. 2580

0: месяц сделок пришлись на дома общей стоимостью 932 миллиона евро. 5733 транзакции – это квартиры на сумму 1 миллиард 380 миллионов. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба вновь объявила желтый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Сегодня во внутренних районах острова воздух прогреется до плюс 40 градусов. Будьте осторожны. Температура на побережье Кипра сегодня достигнет 34 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе плюс 28. Скорость ветра 6-10 метров в секунду. Показатели концентрации пыли не превышают безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. Всю наступившую неделю погодные показатели на острове существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте, друзья. 3 августа, вы не поверите, мы обещали, что с вами придем поздороваемся, так и сделали.
1: Да.
0: И не просто 3 августа, у нас, между прочим, обратный отсчет до отпуска, поэтому эту недельку надо очень активно пошуметь.
1: Для нас это финальная рабочая неделя, а может быть даже и для многих, кто вместе с нами отправится в отпуск, потому что будем лето чилить, отдыхать, ну, по крайней мере, сегодня также проецировать на этот понедельник.
0: Но мы решили, что раз у нас вот такой прекрасный опыт, да, немножечко уходим, расслабляемся, ну, потому что к отпуску тоже надо подготовиться. Uh-huh. Нельзя сразу взять и уйти в отпуск. Нет, себя тоже к этому надо готовить постепенно. И мы будем готовить даже в эфире, потому что, друзья, мы вам уже рассказывали, мы объявляли, мы с гордостью делились потрясающей новостью. 31 августа в нашем эфире стартуют все 3 шоу. И утро, и день, и вечер. Вечер — это наша премьера главная. И вот для того, чтобы эта премьера прошла ярко и очень красочно, конечно же, тоже к этому надо подготовиться. А посему Гоша Романов, он же, да?
1: Он же гуру.
0: Гога, он же гуру.
1: Гуру, да, помню, мотал на ус.
0: Да, мы запомнили, и мы надеемся, и, конечно же, это наше ожидание. Гош, ты будешь с нами эту неделю, а в 3-м часе Гоша каждое утро вообще с вами наедине.
1: Да.
0: Да, ты готов?
1: Гоша, привет. Привет, привет, слушайте. Как-то вот Яны не хватает, потому что про нумерологию сразу хотелось бы сказать.
0: Да.
1: 3 число.
0: Да.
1: Мы сегодня втроем.
0: Так.
1: Совпадение? Не думаю.
0: Так, и при чем здесь Яна?
1: Ну, Яна обычно сразу разжевывает. Так, это значит, какие-то кармические на нас свалятся потоки.
0: Не дай бог, мы в отпуск отправляемся. Не надо нам вот эти потоки.
1: И я тоже в отпуске. Пусть отдыхает человек сейчас с чемоданом где-то вот, слушает нас, думает, да нет, ребята, нет, у меня своя нумерология, я еще буду отдыхать.
0: Да-да-да-да-да. Так, расскажи, пожалуйста, как ты вообще готовишься и на что настраиваешься?
1: Слушай, да все уже готово, честно говоря, настраиваюсь только на самый позитивный лад. Будем общаться, будем веселиться, будем играть. Такие
0: будем
1: музыкальные
0: общаться.
1: Игры Сеш, придумали.
0: Ну, ты
1: ой,
0: слышишь,
1: ой,
0: а?
1: Ой.
0: Общаться он пришел.
1: С кем там пообщаешься? Кто вы? Я тут один.
0: Мамочки мои. Так, ну я думаю, что будет весело. Какие-то игрушки уже подготовил интересные.
1: Да, готовые музыкальные игры, где нужно будет по сэмплам найти оригинал. Я думаю, любители поймут, а те, кто не понял, объясним.
0: Ну да. И, собственно говоря, да,
1: ну, пока что
0: научится.
1: В тайне, да?
0: Конечно,
1: в тайне,
0: конечно.
1: Ты уже много рассказал.
2: На десерт оставим самое
0: вкусное.
2: Ну,
0: а пока просто продолжим втроем просыпаться, вещаем на всю страну. Друзья, если у вас сегодня кто-то родился, вспоминайте, мы на троих сообразим.
1: Номер 49-105-7 уже работает, принимает ваши смс вовсю, поэтому делитесь комментариями, рассказывайте, как у вас начался август. Вот, кто что делал вчера? Загорал, отдыхал.
0: Еще раз загорал.
1: Еще раз
0: и
1: загорал.
0: Чуть-чуть отдыхал.
1: Еще раз планировал только отпуск. Ну и, конечно же, действительно, поздравления для именинников для нас это самое желанное.
0: А посему отправляем наши самые кипрские, жаркие, летние, яркие, перченые приветы в Лимассол, Никосию, Ларнаку, Пафос и Айянапу. Друзья, всех очень ждем. Хотим, чтобы это утро и вообще эта неделя была максимально яркой и прекрасной.
1: Всем доброе, бодрое утро.
2: Доброе.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и осознанности. О том, как стать счастливее с помощью питания, Яна Соболева. То, как начинается наше утро, влияет на весь день и в целом на наше будущее. Первые произнесенные слова включают определенные программы, а завтрак влияет на продуктивность. После пробуждения нас примагничивает к гаджетам, и это лучший способ накачать себя не той информацией. Утром не всегда мы полны энтузиазма встать к плите, и это хороший вариант заправить себя кофе и заживать булку на ходу. Но что, если попробовать понаблюдать за собой на протяжении недели и отследить, с какими мыслями, действиями и продуктами вы начинаете каждый свой день? А затем переформатировать или внедрить ежеутренние новые ритуалы. Не брать в руки телефон минимум полчаса после пробуждения. Глядя в зеркало, сказать себе несколько слов поддержки и восхищения. И, наконец, заказать завтрак в Milz Food. Это ли не есть настоящая любовь к себе, забота о самом близком вам человеке? И на десерт лайфхак. Чтобы проявить любовь к себе, достаточно перераспределить внимание. Например, делегировать процесс приготовления пищи сервису Milz Food, чтобы прогуляться у моря и послушать любимую музыку. Наслаждайтесь жизнью, пока Milz Food берет на себя организацию режима вашего питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну что, друзья, поехали. Так, за пультом у нас сразу же, да?
2: Уже слышно, что Гоша?
1: Роша Гаманов. Так я тебя буду называть. Поэтому, ребята, все нормально. Мы просто входим в рабочий процесс. Но, конечно же, как и обещали, гороскоп у нас прям по курсу. Шагаем. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Неделя начнется с того, что авторитетная персона публично выделит ваши заслуги на фоне остальных. Молодец.
2: Какой хороший.
1: Да. Этот триумф обеспечит вам карт-бланш на принятие любых решений до конца недели.
2: А это уже приятно.
1: Выбирайте, что хотите, а?
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет вам спонтанный, но очень выгодный обмен вещами, техникой или услугами с кем-то из знакомых. Ну, такой вот. Давай меняться.
1: Бартер, конечно.
2: Вы получите именно то, в чем остро нуждались, сэкономив приличные деньги.
3: А вот это надо.
1: А можно просто деньги?
3: Сюда.
1: Нормально, и хватит.
3: Что ж там с земными знаками? Тельцы, девы и козероги. Сегодня вы обнаружите, что сложный юридический или финансовый вопрос решится в вашу пользу без прямого участия. Вам остается только что? Ну, зафиксировать прибыль и подписать готовые бумаги.
1: Вы видели такой, а? Понедельник. Надо брать, ребята. Очень классно.
3: Бизнес-понедельник.
1: Абсолютно.
2: Принимаем.
1: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы добрались до вас. Опасайтесь поломок техники и бытовых приборов, а то водолеи придут и заберут.
3: Прям знаки воды.
1: Да, связанных с водоснабжением. Мелкая халатность может, во-первых, привести к потопу, а там расходы, в общем, не оберешься проблем. Аккуратно, ребят, сегодня очень. Но в целом, посмотрите, какой
2: хороший понедельник, слушайте.
1: Хороший, да, берем.
3: Подписываем, да, ну официальная причина сегодня быть богатым.
1: Ты подписку, да, оформил на понедельник.
2: Подписку на понедельник. Подписка обычно забирает богатство, но здесь ладно.
1: Но подожди, мы об этом ему пока не расскажем.
3: Вот так.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь поехали по событиям и праздникам дня сегодняшнего. Друзья мои, день арбуза.
2: Сам вкусный праздник.
1: Класс.
3: Чам-чам.
1: Да. Так, ну, дыня или арбуз?
2: Арбуз.
1: Арбуз. Вот какие зайчики у меня в студии, да, в унисон. Я вчера с подругой нахомячилась. Так вкусно. Обожаю. Так, день поцелуев зеркалом. Кто практикует?
2: Умеем, можем, практикуем.
3: Ну, рассказывай.
2: Здравствуйте, нарциссом.
3: Я не знаю, о чем вы сейчас говорите.
2: Только с помидорами.
3: Я тогда просто отмечу лучше день числа 3.
1: Бедняга, с помидорами.
2: Вот. Неспроста, я же говорил сегодня, день числа 3.
1: Ну что, приживешься, познакомишься, будьте нормальные поцелуи. Да, день числа 3. Конечно, отмечаем, естественно. Так, ну, собственно говоря, можем и все, да?
3: А что это вы? А международный день планирования семьи? Вот, Гоша, рассказывай. Планируешь ли?
2: Пока еще в далеких-далеких планах. Ну, какая семья? Какая семья?
1: Ага.
2: Сначала мы станем в одной семьей.
1: Так.
2: Как я, да, сразу раздвигаю рамки профессионализма.
1: Да.
2: Ну, только потом уже будем задумываться. Ну, пару уроков возьму у Сереги.
1: Ну, вообще, так, знаешь, на самом деле...
3: А ты приходи в мой клуб, да, я расскажу.
1: Но он раздвигает рамки профессионализма, так что следующая стадия... Так семья, на самом деле, образовывается. Но мы же знаем весь этот процесс, так что нормально, Гош, ты правильно держишь направление. Мы идем все-таки по событиям дня сегодняшнего. 3 августа, между прочим, в 1492 году началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в новый свет.
2: Ух ты!
1: Да, то самое открытие, конечно, тогда еще не подозревали, а целого континента, ну, а впоследствии прекрасной страны.
3: 1795 год, основана Парижская консерватория.
2: Ух ты, а что ж там учили, интересно?
1: Музыки.
2: Да, здоровски. Кстати говоря, в 1959 году состоялось открытие первого московского международного кинофестиваля.
1: Это хорошо, но я бы, знаешь, все-таки отправилась немножечко пораньше, в 1922 году.
2: Ну, что там было?
1: Да, в США радиотрансляции сделан первый в мире звуковой эффект. Хлопанье двери с помощью двух деревянных брусков. Ты представляешь, вот таким образом и стали добавлять спецэффекты. История.
2: Саунд-дизайн начался оттуда.
1: Да, так что не пропускай, это наше все родное.
3: Ира, знаешь, что приятно?
1: Хлопни сейчас дверью.
3: Мы в третьем часе хлопнем дверью, а ты останешься один.
2: А Гоша останется для продолжать этот понедельник.
1: Такие пропуски, это да. Так что, Гош, ты аккуратнее, это очень важно. Тебе еще какие-нибудь звуки нужны?
2: Да, мне еще нужны аплодисменты, которые есть, кстати.
1: А, вот видишь, исправляй ситуацию.
3: Ну, спасибо.
2: Да, на этом и хорошо.
4: Я

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Логомания на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться. И да, вы не ослышались. Наша прекрасная игра «Логомания» начинается прямо сейчас.
2: Прозвучал сигнал, это означает, дозванивайтесь по номеру 49-105-7 в наш эфир для того, чтобы забрать сет классного мерча.
1: Ну да.
3: Что же нас ждет? Конечно же, это футболка, защитный экран для авто и спортивная сумка. Все это брендированное, красивое, сочное, вкусное, классное.
1: Видел?
2: Гриша, дозванивайся.
3: Да, вот я уже хочу.
2: У тебя этого нет пока.
1: У нас тоже, кстати, нам нельзя.
3: Да что ж такое?
1: Нам нельзя, понимаешь? Вот нам, правда, запрещено. А вот для наших радиослушателей, конечно, всегда все можно. Ну что ж, друзья, вижу, что звоночек-то поступил, и мы его, конечно же, сейчас и примем.
3: И принимаем, и даже приняли уже.
1: Доброе утро. Алло. Так, алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро, как зовут вас?
4: Ирина.
2: Ирина, здравствуйте.
1: Очень приятно. И, Ирин, так, парни, можете загадывать желание. У вас тут две Ирины, а это означает, что волшебство, да и только случится в вашей жизни.
2: Уже, вот чтобы у Ирины все получилось, и она сегодня забрала этот прекрасный сет мерча.
1: Ирин, знаете ли вы условия участия в нашей логомании?
4: К сожалению, нет, просто вот такой у вас прозвучал призыв, дозванивайтесь.
1: И умница, и правильно, сразу
3: решила,
1: надо действовать.
3: И дозвонилась.
2: Так нужно начинать понедельник.
1: Там уже разберемся. Значит, конечно же, мы вам расскажем. Прямо сейчас вы услышите специальный файл, он записан Siri. Это очень известная песня.
2: Это бездушная вот эта вот машина начитки.
1: Вот такое, да, монотонное. Но вам в этой начитке нужно будет разгадать песню, да, послушать ее внимательно и продолжить строчку. Если честно, то в данных песнях, которые обычно у нас звучат в логомании, там звучат предметы одежды. Uh-huh. Вот, поэтому вы либо споете, либо назовете эти предметы одежды. Если все получается, то подарок от русского радио целиком и полностью ваш.
4: Хорошо, давайте попробуем.
2: Ирина, готовы?
4: Да.
2: Поехали!
3: Ну, поехали.
5: Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было телок много и нервы как канат. Но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат.
1: Так.
4: На лабутенах.
1: А, ну,
4: и да. Восхитительных штанах.
1: Сальмонисса.
3: Сразу дала.
1: Так, поехали.

0: Да,
1: те самые брюки, ну, наверное, в августе жарковато, правда? На сентябрь оставим.
2: Восхитительные шорты.
1: Да, вот те самые, и шлепки.
2: Да, Ленин тоже тяжело. Песню для нашего острова.
1: Слушайте, на лобот, нет, на шлепках и...
2: Восхитительных шортах. Для рифмы пусть так звучит.
1: Нормально, у нас белый ямб. Ирочка, из какого города?
0: Я между Пафосом и Лимассолом.
1: Так, отлично. Ну вот между Пафосом и Лимассолом это где? Афродайт Хиллз?
0: Да, да, да, оттуда.
1: Да,
2: замечательно.
1: Да, вот где-то там. Ну, как-то, ну, не рассказывает. Ну, вот там, да. Но, Ирин, придется к нам заехать в офис за своим супер подарком. Тот самый стильный классный мерч от русского радио Кипр. У нас в этом году 20-летие, и мы приготовили целую волну подарков для наших радиослушателей. А вот ждем, пока вы у нас здесь появитесь. Кстати, наш офис-менеджер тоже, ее зовут Ирина. Понимаете, вот у нас царство такое. И Ирина.
2: Вы как-то приедете, у нас будет день желаний.
0: Спасибо большое, вы прям сделали мой день сегодня.
1: Спасибо большое, что вы дозвонились с нами на одной волне. И, конечно же, мы бесконечно вас хотим поздравить. Ура, умница!
2: Ура!
0: Спасибо.
3: Логомания на русском радио Кипр. Знакомый хит «Улетный прикид».

0: петухи вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ну что, друзья, вот такое у нас прекрасное утро получается вместе с вами. Какие вы у нас умницы и красавицы. Кстати, Ирина, между Лимассолом и Пафосом, вам отдельный привет. Напишите нам, пожалуйста, смс-очку на номер 49-105-7. Очень-очень ждем. Ну а пока мы будем дальше продолжать вас развлекать, улыбать. И, конечно же, совсем скоро будем даже гостей очень знатных приглашать. Ведь у нас сегодня утро такое музыкальное. Мы недавно рассказывали о новости, о том, что хоровое пение
3: помогает справляться с стрессом. Да, для того, чтобы избавиться от него, там очень много запускает каких-то когнитивных функций. В общем, нужно петь хором. И вот у нас как раз сеть творческих школ Лира будет в гостях в следующем часе.
2: Так что мы подождем немножечко, дождемся того самого момента, когда мы споем.
3: Может, нас чему-то научат.
2: А ты хочешь? А ты вообще бывал, вот я не знаю, ты пел, занимался?
3: Я в театре мюзикла вообще выступал.
2: Так, и?
3: И пел там хором. Ты весь пел хором? Летом носился как Фигаро.
2: Да.
3: Я был Керубина, если знаете такого персонажа.
2: Так.
3: Такой паж.
2: Ага.
3: И, ну, слушай, классно петь на сцене, особенно когда ты заражаешь слушателей. Ну вот, я уже хочу поскорее наших
2: гостей. Гоша, остановитесь!
3: Надеемся только отлично. Ну тогда давайте только
4: мы втроем
3: в студии споем.
2: Да. Ну а мы споем обязательно.
3: А что за песню вы будете петь?
2: А мы пока не знаем. Это вообще всегда импровизация, но все думают, что мы заранее это продумали. Но так или иначе, мы готовы.
3: Готовы к этому вызову. Будет безумно интересно. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: А пока мы ждем Константина Столярова самым свежим выпуском новостей. Как всегда, Костя очень серьезный молодой человек. Вот, и очень такие убедительные новости. В общем, вам советуем не переключаться, оставаться с нами и быть на единой частоте.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амиантосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амиантос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Смехом проще добиться успеха у женщин. И чем дороже мех, тем проще.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Центробанк Кипра установил порог займов, что грозит за превышение. С начала года с острова репатриировано более 5100 мигрантов. Суд Пафоса аннулировал передачу 23 объектов недвижимости по поддельной доверенности. Теперь подробнее. Центральный банк Кипра определил справочную процентную ставку на уровне 11,32%. Все, что кредитор получает сверх этого порога, закон относит к уголовным преступлениям. Состав преступления образует не только процент как таковой, но и любая экономическая выгода или преимущество, которые кредитор получает, взимает, начисляет или выговаривает себе или третьему лицу. То есть привлечь к ответственности могут даже за устную договоренность о ставке свыше 11,32%. Наказания по данной статье жесткие – штрафы до 30 тысяч евро и лишение свободы на срок до 5 лет. Подробности на сайте Лента Кипра. За первые 6 месяцев текущего года Министерство миграции репатриировало и депортировало более 5100 граждан третьих стран. Отъезды происходят по двум каналам – добровольному и принудительному. Одновременно с ростом числа возвратов заметно снизился приток. С начала года на Кипр прибыли 818 мигрантов против 1120 человек за тот же период прошлого года. Окружной суд Пафоса признал недействительной доверенность, на основании которой были изменены права собственности для 23 объектов недвижимости. Судья установил, что подпись покойного собственника была подделана. Имущество снова перерегистрируют на имя его покойного владельца. Далее будут рассматриваться дела о наследстве. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба вновь объявила желтый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Сегодня во внутренних районах острова воздух прогреется до плюс 40 градусов. Будьте осторожны. Температура на побережье Кипра сегодня достигнет 34 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе плюс 28. Скорость ветра 6-10 метров в секунду. Показатели концентрации пыли не превышают безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. Всю наступившую неделю погодные показатели на острове существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
2: Лето.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, снова здравствуйте, очень доброе утро. Мы уже рассказывали и сообщали, и, конечно же, хотим еще разочек повторить тот самый час волшебный, когда мы будем петь и настраиваться только на позитив. Наступил. У нас в студии появились две прекрасные гости. Ксения Белолипецкая, между прочим, оперная певица, лирико-колоратурная сопрано, вот, лауреат международных конкурсов и сооснователь сети творческих школ на Кипре. Ксения, очень-очень доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я ожидала, что вы сейчас как оперная певица.
2: Доброе утро.
3: Ух ты! Вот так, да. Да. С пением намного лучше и утро начинается.
1: А также Елена Максимова, солистка хора. Еленочка, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, а здесь у нас, что у нас за, какой голос, какой регистр включается?
4: Альтовый.
1: Альтовый. Вот так вот. А сегодня будем говорить про хор, про пение, про то, насколько это полезно, в том числе для ментального здоровья. Сейчас очень многие обсуждают разные способы, как настроить себя на какую-то вот правильную волну, потому что у нас соцсети, потому что у нас огромный стресс, у нас огромная вот эта вот занятость рабочая, плюс ко всему нестабильность вообще в мире во всем. Это все, конечно, очень сильно вырывает человека из привычной среды, заставляет уходить в тревогу, а мы решили, что когда, как не в понедельник, садиться на диету, в том числе на цифровой детокс и уходить в правильную ноту для себя.
3: Тем и более, начинать все с пения.
1: Тем более, что и исследования...
3: Да, кстати, эксперты считают, что регулярные занятия хором 1-2 раза в неделю по часу снижает стресс, поддерживает когнитивное здоровье и улучшит даже ваше эмоциональное состояние.
1: Вот так вот. Ксения, что скажете?
2: Абсолютно согласна с этим, потому что репетиции хором — это те самые часы творчества для себя. Угу. Когда мы просто не имеем возможности и времени взять снова телефон или другие гаджеты в руки, когда мы не можем отвлекаться на рабочие задачи, на семейные задачи,
1: да.
2: Когда мы погружаемся полностью в процесс. Многие, кто поют в хоре, говорят, что это одна из единственных, а то иногда и единственная деятельность, которая полностью погружает наше мышление на единую волну. Потому что мы начинаем включать все наше тело, мы начинаем звучать, мы начинаем дышать вместе с группой людей, с которыми мы вместе участвуем,
1: да,
2: в хоре.
1: Да.
2: И это настоящая магия.
1: Но в унисон, получается, несколько человек. Обычно в группах сколько? Вот такое вот идеальное соотношение. Сколько нужно?
2: Камерный хор, да, это от 12 человек. В нашем хоре сейчас уже 25 человек, но мы растем, мы приглашаем как раз-таки новых певцов к нам. Вчера как раз у нас совершенно было потрясающее событие, мы пели в формате вечеринки, и было очень-очень-очень много
3: здорово
2: людей, мне кажется, около 100.
3: Поэтому чем больше 100 людей, человек пело,
2: да,
3: вот вместе? Ничего,
2: да,
3: себе.
2: Мне кажется, чем больше людей, тем лучше хор.
1: Ну, тогда нам точно надо выходить, так, Лимассол, так понимаю, да, об этом идет речь, выходить на Молос, да, и устроить вот такой вот флешмоб, чтобы все люди спели в унисон. Мы по репертуару тоже немножечко сейчас определимся, да, какую песню, и вообще, есть ли, скажем так, те самые важные ноты, которые необходимо, да, исполнять, чтобы почувствовать себя лучше. Либо это без разницы совершенно, можно любую песню выбирать, и все будет хорошо. Об этом не только мы обсудим буквально через пару мгновений. Друзья, если у вас есть вопросы, смелее, пожалуйста, присоединяйтесь. Номер 49-105-7 работает вовсю. Задавайте, попытаемся все спеть.
3: Пишите, ждем.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наш паспорт напоминает нам о биологическом возрасте, цифра которого, к слову, может не совпадать с психологическим. Поэтому стоит взять на заметку, что после отметки 35 желательно уделить чуть больше внимания современной аппаратной косметологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии, позволяющие замедлить процессы увядания кожи. И начать стоит с курса «Must Have», куда входят новейшая ультразвуковая технология SoftWave в сочетании с импульсным светом и аблитивным лазером, 4 процедуры BBL омоложения и 1 лазерная шлифовка. Это самый эффективный комплекс процедур, разработанный для клиенток 35+, с любым типом кожи. Курс позволяет решить основные виды эстетических проблем. Снижение тургора, морщины, осветление пигментации, купероз, улучшение рельефа и текстуры кожи. Подойдет ли курс Must Have именно вам или понадобится внесение корректировок, узнайте на консультации специалистов Lady Aesthetic. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Забыть паспортный возраст? Must have.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: В гостях у перцев.
3: Да, сейчас спою, мне кажется, та самая фраза, которая очень подходит нашему сегодняшнему эфиру.
4: А у нас и хор замечательный в студии.
3: Да, Ксения, Елена, очень, во-первых, спасибо большое вам за то, что нашли время, да, и вот пришли, вещаете, делитесь. Сразу чувствуется, насколько вас увлекает ваше дело, и вот такие ноты, которые просто невозможно подделать. Я задала вопрос о том, правда ли, что если человек, например, что-то происходит в жизни, ну, бывает по-разному, да, и вот как такой круг спасения, в том числе, это пение. Но тогда нужно переходить на какие-то позитивные композиции, не уходить в лирику и уж тем более в какие-то депрессивные ноты, иначе еще больше себя затянешь. Либо это все миф, и на самом деле любая композиция способна тебя разгрузить и дать тебе необходимую опору.
5: Спасибо, это очень интересный вопрос. На самом деле, психологи делятся с нами такой информацией, что музыка способна регулировать наше внутреннее психическое состояние. И тут важно не придерживаться какого-то определенного жанра, светлая музыка, либо темная музыка, тяжелая, потому что это вопрос очень индивидуальный. Например, для одного человека поддерживающая музыка — это какая-то светлая, классическая, а для кого-то нужен тяжелый рок.
3: Духас! Духас Лихефракт!
5: И вот хорошо уже стало. Поэтому тут мы должны отталкиваться как раз-таки от ситуации, от самого человека, от его предпочтений, от его музыкальных вкусов.
3: Ага, то есть, друзья, просто смотрите. А вот
4: как чувствуете, да?
3: Что касается хора, вы же выбираете репертуар заранее, там получается индивидуальное пение, понятно, но когда это хор, тут надо настраиваться на единую частоту.
5: Конечно, у коллектива всегда существует несколько линий направления репертуара. Это репертуар, который мы готовим к международным выступлениям, это репертуар, который мы готовим к определенным концертам. Если, например, это рождественская ярмарка, естественно, мы поем рождественский репертуар. Если, например, мы идем на хоровую вечеринку, то мы поем песни нашей молодости, которые мы можем прекрасно покричать, как это было вчера, и поэтому сегодня я без голоса немножечко.
3: Снова седая, но нет.
6: Да, там Аба. Бон Джови, например.
3: It's my life.
5: Батарейка.
4: Здорово.
3: А нас не позвали.
4: Песни у костра даже, да?
3: Прекрасно. Но это на все века вообще, мне кажется. Это такие композиции, которые знают вот просто разных совершенно людей.
6: И у людей просто загораются глаза, они начинают подпевать.
3: В чем секрет? В чем секрет этих композиций?
5: В объединении людей они настолько, настолько могут дотронуться до самых глубинных частот нашей души, нашего мышления, возобновить какие-то воспоминания в нашей голове, из нашей юности, из нашей молодости, что становится снова тепло, вкусно, задорно. И хочется дальше продолжать жить, звучать и петь.
3: Нам точно уже захотелось петь. Сделаем это, но, правда, через небольшое количество времени. Не переключайтесь.
2: Кто слушает страна?
0: Любимая.

0: Шлягер.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
1: Новая песня на русском.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, и снова мы. Доброе утро, здравствуйте. Если только что подключились, напомню, что у нас сегодня в студии находится Ксения Белолипецкая, оперная певица, лауреат международных конкурсов и основатель сети творческих школ на Кипре, а также Елена Максимова, солистка хора. И вместе с девушкой мы продолжаем рассказывать и делиться полезной информацией про хор, зачем это нужно, почему такой тренд сейчас появился. И в том числе спасибо вам большое за вашу вовлеченность. У нас уже полетели смски, но для начала, да, я хотела бы послушать ту самую личную историю. Вот солистка хора Елена Максимова. Можно чуть подробнее, каким образом все-таки сложились так обстоятельства, что решили отправиться в хор?
2: Совершенно случайно, как обычно. Так. Это происходит в жизни, но, как мы понимаем, случайности не бывает. Я очень люблю петь давно, и единственная возможность попеть и повеселиться, и попеть как раз-таки вот эти заряжающие радостью песни, это были походы в караоке.
1: Так.
2: Причем все мои подружки постоянно удивлялись, ну зачем ты туда идешь, что ты туда постоянно таскаешься.
3: Ты даешь лучше нас, вот это с тобой идти.
2: Да, практически никто меня не поддерживал. И потом вдруг вот эти походы в караоке привели к тому, что я вдруг неожиданно для себя оказалась в хоре и уже с полной гастрольной программой.
1: Так, это что, это дверь соседняя просто?
3: Или как? Прослушивание в караоке какое-то
2: было? На самом деле я совершенно случайно увидела одну свою подругу, которую не видела совершенно давно, и увидела ее прогресс в пении.
1: Вот с ней надо было ходить в караоке, она бы поддержала.
2: Она ходила как раз-таки уже в нашу школу на вокальные уроки. И я просто, честно говоря, обалдела от прогресса ее голосовых данных. Тут же ей позвонила, спросила, куда ты ходишь, она меня направила по нужному адресу, да. Я стала брать вокальные уроки, которые мне очень понравились, часовые вокальные уроки, и оттуда вот Ксения как раз-таки меня сразу забрала в хор, и я просто испытала какой-то жуткий восторг, потому что это как действительно как медитация, то есть полтора-два часа ты входишь в медитативное состояние, где ты не думаешь ни о чем больше, ты объединен с другими солистками, ты поешь ноты, ты работаешь над техникой голоса, над артикуляцией, и правда, что-то меняется в теле, какие-то идут физические процессы, и точно запускаются эндорфины.
1: Класс! Ну, я прямо сейчас вот слушала Лену внимательно, и вот мурашки так вот постепенно
2: у меня
1: начинали.
2: У самой, да?
1: Это значит, вот, вовлеченность и настройка. Я вот представляю, когда человек много, они друг друга на друг друга, и вы друг друга настроены и вовлечены, и, конечно, это передается.
2: И это же огромная ответственность, да? То есть ты должен петь правильно, ты должен стараться, да, чтобы не подвести там какой-то своей неправильной ноты.
3: Целый хор.
2: Всех остальных хористок, да, потому что все стараются, да, и наш хормейстер тоже ждет от нас...
1: А строгая?
2: Бывает,
1: да?
2: Бывает.
1: А есть какие-то наказания?
2: Нет, строгая, но справедливая.
3: В угол!
2: Наказаний, к сожалению, их нет.
1: А к сожалению, ничего себе!
2: Их нет для нас в таком виде, как наказание, потому что если нас накажут дополнительным там каким-то уроком, то мы только рады.
1: Только
2: рады. Еще попеть.
1: Классно. Ну, вообще, как часто проходят вот эти занятия в рамках недели?
2: У нас проходит два раза в неделю занятия. Но мне, конечно, мало всегда.
1: Хочется больше?
2: Я еду обратно в машине пою, я
1: Класс.
2: До этого пою, пропеваю какие-то наши сложные композиции, которые мы должны знать.
1: А, кстати, очень хорошая практика. Едешь в машине, включаешь русское радио Кипр.
3: И поешь.
1: Поешь, тренируешься, разминаешься, а после репетиции закрепляешь свой результат. Друзья, я не могла об этом отдельно не сказать и не подсветить.

0: гостях у перцев.
1: Так, ну а теперь немножечко к смс-очкам обратимся. Так, Ксения, вопрос первый. Существует такая группа The Vocal People с элементами битбокса. Планируете ли вы создать что-то подобное?
2: Нас, конечно же, очень вдохновляют такие профессиональные проекты, как Vocal People. Мы хотим создать свой собственный стиль, где соединяются и качественное хоровое пение, и театральная подача, и большое движение в музыке. Да. Наша задача, чтобы зрители не просто слушали наши концерты, а чтобы они проживали их вместе с нами.
3: Пели практически,
1: так, может непонятно, быть, даже, да? Непонятно, да, либо нет, но красиво.
2: Знаете, мы к этому стремимся. И, конечно же, очень вдохновляемся мировыми такими шедеврами.
1: Так, еще один вопрос, внимание. Принимаете ли мужчин в хор или это только для женщин?
2: Конечно же, мы принимаем мужчин в хор. Сейчас у нас уже появились мужчины в хоре, и мы открыли набор на новый сезон, и у нас очень большие планы для именно сводного хора. Для большого состава.
4: Вау. Не только принимаем, прям ждем с распростертыми объятиями, потому что мужские голоса, они очень обогащают звучание, украшают своими разными тембрами.
1: Это правда, здорово. Так что, мужчины дорогие, не стесняйтесь, наоборот. Мне кажется, сейчас такое время, вот за что я люблю наше время, вот правда. Мы живем с такими классными мэтрами, умами, людьми. И люди стали вообще сами по себе гораздо вот, более открытыми и раскрепощенными. Если то, что, там, не знаю, еще 10 лет тому назад было почему-то запрещено, или это что-то а-ля не мужское, то сейчас... Пожалуйста.
3: Ну, раньше, может, мне кажется, было вообще, да, запрещено думать о себе. Ага. А теперь можно.
4: И, может быть, людям раньше казалось, что хор — это нечто церковное, да, и очень, да, ограниченное, а сейчас это просто крутейший тренд, когда люди просто хотят чего-то живого, да, может быть, вот эта глянцевая, да, вылизанная жизнь и картинка уже настолько всех достала, что люди хотят просто петь, выражать эмоции, делать это вместе. И это очень круто, и мы ждем в этом мужское...
1: Да, мы уже услышали. Мужчины.
3: Мужские голоса.
1: Пожалуйста, вас очень-очень-очень ждут. Мы очень быстренько на коммерческий брейк, ну, потому что самая лучшая реклама где, правильно? У нас. И возвращаемся, еще споем.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
5: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: В гостях у перцев.
1: Так, ну мужчин мы уже позвали в хор, да? Девушек тоже, конечно же, приглашаем. И вообще мы поняли, что хор это теперь такое светское направление. То есть помимо, вот честно, церковный хор для меня это прекрасно, это мощно. Я очень сильно уважаю людей, которые поют красивые. Орган, это же отдельная музыка, которая под кожу проникает и способна вытянуть такое из тебя. Очень круто. Однако есть и еще направление, где ты можешь исполнять со своим прекрасным коллективом, со своей командой, еще и светская композиция. Мы уже услышали «Жуки», да, «Бон Джови», да, в начале интервью Елена и Ксения рассказали нам об этом. Какой еще репертуар?
2: Это для наших хоровых вечеринок, да, которые предназначены для того, чтобы включить в этот процесс максимальное количество поддерживающей публики там в каких-то вот таких веселых заведениях, да. Естественно, на концертах у нас какой-то более серьезный репертуар, потому что для Ксении, как для хормейстера, интересно вывести нас, хористок, на какие-то сложные ноты, сложные взять произведения.
3: Ну и показать мощность хора, да, и вокала.
1: Так, у меня сразу вопрос. Это означает, что далеко не все могут, получается, петь? Ну, потому что вокальные данные разные?
4: Моя концепция совершенно иная. Так. Я уже очень много лет занимаюсь с различными хоровыми коллективами, в том числе студенческий был у меня большой хор. Мое кредо не проводить прослушивание в хор. Mm-hmm. И я могу объяснить, чем это связано. А чаще всего люди, которые говорят, что «О, я не попадаю в ноты», я не умею петь, у меня нет голоса. Да. Это определенные клише, которые были навязаны. Отсутствует, например, координация слуха и голоса. Если, например, ребенок с раннего возраста не попал в структуру музыкальной школы, этот навык немножечко может отвалиться, и потом его надо восстанавливать. И нет такого понятия «нет слуха». Если мы слышим, если мы говорим друг с другом, значит, слух у нас есть.
1: Медведь на ухо, не?
4: Да, медведь – это вопрос координации. Это очень важно упомянуть.
2: Медведь
4: работаем. Потому что координацию мы можем вернуть и настроить. Да. И я делаю такие хитренькие вещи в моем хоре. И если я понимаю, что у человека не очень оптимальная координация, то вот он не понимает, где эта нота находится, что такое выше, что такое ниже, вообще непонятно, то я его сажаю в определенное место рядом с двумя сильными солистами, которые хорошо уже координируют, хорошо звучат, и автоматически через несколько месяцев человек сам не понимает, как это он начинает петь чисто.
1: Мимикрирует?
4: А я говорю, раз, это магия, это профессиональная
1: магия. Это гипноз,
4: магия.
1: Если честно.
3: Какой-то точно магическое волшебство,
1: да. У меня идеальный слух, поэтому я не пою. Я слышу, что я пою. И я точно знаю, где я не попадаю. Как с этим быть?
4: Яснее держать свою партию. Если у вас абсолютный слух, то, конечно же, вы очень нужны в нашем хоре.
1: Ах ты! Вот это я напросилась!
3: Но, кстати, есть мнение, что в хоре вот каждый поет то, что у него получается лучше всего, поэтому от этого как бы легче. Ведь ты не берешь те ноты, которые тебе не даются, либо тебе не нужна та партия, которую исполняет вот кто-то из солистов хора.
4: Знаете, специфика нашего хора заключается в том, что мы поем огромную палитру различного репертуара, и помимо каких-то вот таких развлекательных моментов, мы еще готовимся к серьезным международным событиям, фестивалям, концертам, гастролям.
1: Кстати!
4: И, конечно же, там нужно петь свою партию ответственно.
1: Да, Вена недавно, у нас несколько коллективов туда отправились от острова, и это, кстати, большая гордость, я хотела сказать всем спасибо, потому что это круто. Вообще, когда люди...
3: Давайте мы вот так аплодисменты, которые излучали в Вене, и у нас прозвучат.
1: Промотируют наш прекрасный остров, я очень люблю всем сердцем наш Кипр, это правда достойно похвалы. В рамках чего проходило ваше участие, расскажите подробнее, и про материал в том числе.
4: Конечно, да. Для нас была огромная честь представить Кипр, наш замечательный остров, на 15-м всемирном хоровом фестивале мира.
1: Так.
4: А почему я именно подчеркнула это слово «мира»? Потому что этот фестиваль нацелен на то, чтобы объединить с помощью хорового звучания, с помощью музыки людей различных языков, культур, сословий. Приехали огромное количество коллективов из разных стран. Фестиваль проводится с 2010 года.
2: Прям называется World Peace Festival.
1: Да.
4: И имеет различные направления в своей структуре.
1: Да.
4: Есть фестивальная линейка, есть конкурсная линейка, которая проходит параллельно друг с другом. Мы с нашим коллективом поехали участвовать, так как мы очень молодой коллектив, очень юный, мы поехали участвовать именно в фестивале.
1: Фестивали.
4: Эта категория называется Celebration, поэтому всем своим хористам я сказала, мы едем праздновать. Мы не едем соревноваться, нам это совершенно не нужно, потому что это наш личный челлендж. Как мы справимся с международными гастролями? Как в целом мы будем выходить на сцену? Поэтому я подумала, что в этом году конкурс для нас не не актуален, mm-hmm. а вот фестиваль – это то, что нужно.
1: Елен, как были вообще вот от настроения в команде? Несмотря на то, что конкурс вы не, ну, не пошли туда, ну, то есть это снижение нагрузки на сам хор, на коллектив, меньше стресса, но наверняка же было волнение. Просто Ксения, я вот чувствую, она как бы держит.
2: Волнение, конечно, было, но я должна заметить, что все собрались да. просто вот из последних, нет, из, не из последних, из всех сил
1: всех
2: собрались.
1: Сил, да. Ага.
2: Да, и была дисциплина, то есть мы вставали очень рано, мы занимались спортом, мы дышали специальным дыханием, о котором да. знает только Ксения, мы распевали специальными распевками, да, и мы шли уже готовые, и иногда у нас было по 2-3 концерта в день. Не знаю, для меня, например, это прям очень exciting.
1: Да.
2: Для кого-то, возможно, это было too much,
1: тяжело, да,
2: да? Угу. Но все собрались абсолютно, потому что мы бежали на завтрак, завтраком бежали на какой-нибудь мастер-класс, где профессор мирового просто уровня, оксфордский, слушал наши произведения и говорил, вот здесь еще можно вот так улучшить, а здесь еще можно вот так. И мы, окрыленные этими знаниями, бежали дальше, например, на обед, потом опять на репетицию, на концерт.
1: Да.
2: Например, в обалденном готическом соборе Святого Петра в центре Вены, Вены. Куда люди заходят просто не дыша и смотря на все эти росписи на потолке, на все эти да. красивые узоры, а мы там еще и
1: а
2: спели.
1: А мы там такие красивые! Еще и спели. Так, как впечатление? Ну, вот, когда прошел этот фестиваль? Совсем же недавно, да, получается?
4: Да, мы вернулись буквально в конце прошлой
2: 20
4: недели.
2: Числа июля.
1: Июля, да.
4: Да. И специфика подготовки к этому фестивалю предполагала, что для каждого концертного зала, где мы выступаем,
1: да.
4: я очень хотела подобрать определенную программу.
1: Так.
4: Потому что если бы мы участвовали в конкурсе, нам бы пришлось петь только вот конкретный
1: да.
4: репертуар,
1: угу.
4: и все. А здесь я решила для каждого из наших концертов, для каждой площадки подготовить свой репертуар. В соборе Святого Петра мы пели духовную музыку на латыни, чтобы как раз-таки люди, которые зрители, могли погрузиться с нами в духовное просвещение. А в, например, у нас были социальные концерты в Доме престарелых, там мы пели очень современную программу. В Музикферайн мы пели классические вещи. Например, греческая оперетта прозвучала даже. Такой у нас был номер.
1: Oh, wow.
4: И мировые шедевры, конечно же, музыки. Мы пели Джорджа Гершвина «Summer Time», где был такой трюк, что я отворачиваюсь от хора и начинаю солировать, как сопрано. Это было очень интересно.
3: Такое
4: мы были свободны.
3: Количество произведений. Сколько готовились к этому фестивалю?
4: Мы готовились с декабря, mm-hmm. с того mm-hmm. момента, как мы подали туда заявку.
2: Так. А на минуточку, хору всего 7 месяцев.
4: Да, да. Ну, я осмелилась. Я решила сразу подать заявку.
1: Так, хор, так, наберу нормально. Сейчас сначала заявка, а потом всех выстроим.
4: Да. Ну, на самом деле, в ноябре
1: вам
4: я уже
1: понравилось? Вы довольны собой?
2: Мы очень довольны. И к вопросу о том, как мы представляли Кипр, вот мы выучили, представляете, все хористки
1: да.
2: выучили песню на греческом, да, то есть это знаменитая оперетта под названием «Тон Киро», и мы пели ее играючи на чистом греческом языке,
1: да.
2: что, конечно же, не могло быть ничего.
4: Мы пели на кипрском диалекте, что тоже очень важно для нас.
1: Эйтси препи, а? Друзья, круто. Ну, вообще, столько эмоций. И это, конечно, отдельный опыт, который, безусловно, обогащает будни.
2: Мы вернулись как будто из другой реальности, когда мы вернулись обратно на Кипр от этой хоровой деятельности нашей венской.
1: Спасибо большое за то, что и вот мы тоже, в том числе, хоть немножечко, но побывали вместе с вами благодаря вашим эмоциям, вашим воспоминаниям. Thank you.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, у нас сегодня какой-то очень магический эфир получился. Я надеюсь, что вы в том числе вдохновились и эмоциями, и теми самыми настоящими, потрясающими красками, которые нам любезно из Вены прямиком привезли прекрасные девушки. Напомню, что сегодня на всю страну звучала Ксения Белолипецкая, оперная певица, а также Елена Максимова, солистка хора. Ксения, ну, мы так или иначе, к сожалению, должны будем подытожить, и, конечно же, я хочу вот ваш очень честный фидбэк по поводу хора, по поводу, как это может настраивать на нужную частоту. Вот очень из первых уст будет здорово послушать.
2: Да, знаете, хор – это настоящая семья, это место, где люди становятся счастливее, где мы находим новых друзей, взрослые люди, мы можем найти новых друзей. Это место, где мы можем найти музыкальное вдохновение, это место, где мы можем найти чувство принадлежности и возможность звучать вместе и в целом делать что-то вместе. В моем хоре участники из абсолютно разных стран, но наш язык – это музыка, и мы понимаем, что какие бы ни возникали вопросы в нашем современном мире, мы можем объединяться, мы можем дышать, мы можем звучать вместе, и музыка спасет, конечно же, наш мир.
3: Так, Леночка. А для меня хор вообще стал одним таким очень большим, емким, новым смыслом. То есть я не могу даже назвать это каким-то хобби, это прям новый смысл, да, потому что это новая семья, новая деятельность и новые цели, которым можно идти и совершенствоваться просто до бесконечности.
1: Слушайте, я вот честно слушаю, и правда, вот бывают такие моменты в жизни, когда вот эти цели, старые цели больше не работают, новые еще пока не созрели, и ты чувствуешь себя потеряшкой. Очень необходимо в этот момент просто вот протянуть ту самую помощь, да, и этой помощью, этой спасательной соломкой может стать, правда, хобби, но в том числе и пение, которое и объединяет, и настраивает, и в том числе дарит те самые новые смыслы.
3: Причем так ценно, что нет никакого ограничения по возрасту.
1: Да, да, да.
3: Ты можешь прийти...
1: Никакого эйджизма, ребят.
3: Вообще никакого,
1: забыли. Да. Мы вообще туда не уходим. Про что еще? Вот, нет никаких шаблонов. Мужчины, женщины, дети.
3: Любые профессии, любой возраст, да. Вот, ну, единственное, должно этим двигать твое желание быть в семье, прислушиваться к хормейстеру и петь одной душой, одним каким-то воздухом дышать, да? И
4: быть в команде.
3: Командой, быть командой, да.
2: А вообще хор – это уникальный вид искусства, где результат рождается только исключительно благодаря доверию друг к другу и сотрудничеству. Это очень-очень объединяющая деятельность.
1: Ну, на самом деле, попробуй доверься, да, в наших современных реалиях. Это очень круто, такая терапия еще дополнительная.
2: Абсолютно.
1: Спасибо большое за этот потрясающий эфир, правда. Это было настолько душевно, и мы, я думаю, что после данного часа своей жизни, в том числе, раскроем новые краски, а может быть и те самые октавы для себя и для своих подруг, для своих друзей, в том числе. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам огромное.
4: Благодаря вам получилось особенное произведение, достойное хора.
1: Так, Сереж, ну что, поем?
4: Конечно.
1: Да?
4: У нас, правда, своя песня.
1: Ну, у нас такая песня. Русское радио, все будет хорошо. Вот это вот, вот мы поем каждое утро. Наша мантра.
2: Давайте все вместе.
1: А, давайте.
2: Три, четыре.
5: Все будет хорошо.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском.
6: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Вейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Рандеву.сюай». Все для стильной жизни на Кипре.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
7: Все.
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
9: Вот в наше время.
10: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
11: Он не любит тебя, не стоит. девочкам.
12: А теперь я включаю их своему сыну.
13: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
12: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
14: Лихие 90-е. Родные нулевые.
12: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
15: Прежде чем спорить с женщиной, спроси себя, ты хочешь быть прав или счастлив?
16: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
17: На русском радио главное утреннее шоу страны.
18: Русские перцы.
19: Перцы.
1: Друзья, вот такой замечательный понедельник у нас случился, но он, кстати, продолжается. Дело в том, что в третьем часе появится уже и будет вещать на всю страну наш будущий коллега, да, Гоша Романов. Пожалуйста, встречайте и принимайте.
4: А мы вернемся уже завтра утром в 8:00.
1: Счастливы, довольны ваши русские перцы.
20: Калибарушка!

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Иран пригрозил Кипру из-за британских военных баз. Пивоваренная компания «Кео» 2 года ждет разрешения на строительство центра розлива в Лимассоле. В море выпустили 2 черепах с передатчиками. Теперь подробнее. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос 30 июля провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне конфликта Ирана и США. Тегеран запросил у Никосии разъяснения по поводу иностранных военных баз на острове. Аракчи потребовал не допустить их использования против Ирана и пригрозил последствиями за участие в агрессии. Комбос заверил, что атак с территории Акротири и Декелии не будет. Подробности на сайте ленты Кипра. Компания «Кео» больше 2 лет ждет разрешений на строительство центра розлива и дистрибуции спиртных напитков в Полимидии. Бюджет проекта оценивается примерно в 50 миллионов евро. При этом за время ожидания стоимость сильно возросла, а сроки окончания юридических процедур все еще неизвестны. Речь идет о развитии территории площадью около 5 гектаров. Туда планируется перенести основные производственные мощности. При этом пивоварня «Кео» у старого порта останется на историческом месте. 2 морских черепах, которые этим летом отложили яйца на кипрском пляже Лара, оснастили спутниковыми передатчиками. Теперь ученые будут следить за их миграцией по Средиземному морю. Это зеленая черепаха и логгерхед. Данные покажут, где животные кормятся и с какими опасностями сталкиваются в пути. Черепах назвали Андреа и Лара. Следить за их маршрутом может любой желающий. Организаторы открыли онлайн-карту. Подробности на сайте ленты Кипра. И о погоде. Департамент метеорологии вновь объявил желтый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение действует с 14.00 до 16.30 сегодняшних суток. Максимальная температура воздуха на побережье острова сегодня составит плюс 35 градусов, в Никосии будет до плюс 41, в Тродосе до плюс 29. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Небо ясное. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах по-прежнему составляет плюс 27,5 градуса. В наступающие выходные на острове ожидается небольшое усиление ветра. Температура немного снизится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: Ой, говорят, к 10 утра человек уже полностью проснулся. Не знаю, кто это придумал, но уверен, что этот человек никогда не стоял утром в пробке. Доброе, бодрое утро всем, кто только проснулся. Это русское радио Кипр. До 11 мы еще успеем поднять настроение, обсудим все самое интересное. Конечно же, включим музыку, которая хочется, знаете, слушать бесконечно, да еще и подпевать после таких гостей всем вместе, хором, вокализами. Ну, если вы успели переделать кучу дел, мое вам уважение, снимаю шляпу, как говорится. Это третий час утреннего шоу на русском радио Кипр. Впереди еще много чего интересного, но понедельник. И понедельник продолжается, не успел он только начаться. Если вы уже в дороге, ну, держитесь вы сильные. Если дома, ну, не торопитесь, мы вас прикроем в случае чего. Ну, а если вообще не понимаете, где вы и что с вами происходит, значит, утро проходит идеально. Я считаю именно так. Пишите, как вы переживаете этот понедельник. 4-9-105-7. Принимаются любые жалобы, шутки, признания, крики, души. Ну, конечно, в смс-формате. Это русское радио Кипр. Пав Слимасол, Ларнака и Анапникасия. Просыпаемся вместе. Понедельник, будь полегче, пожалуйста.

0: выпуском «Радио Кипр».
1: Слушайте, иногда складывается ощущение, что ученые устроили какое-то соревнование. Кто сильнее всех удивит? Ну, потенциальных, конечно, клиентов так всегда хватает. Я бы сказал, даже с лихвой. Вот, друзья, если слово «спортзал» вызывает у вас такое двоякое чувство, вроде и спорт, да, это жизнь, а вроде и так сойдет, то есть такая вот ситуация. Японские ученые нашли способ худеть без изнурительных тренировок и каких-то там марафонов. Оказывается, сейчас набирает популярность так называемая японская ходьба. Да, звучит так, будто нужно ходить исключительно с таким видом человека, который опаздывает на какой-нибудь, ну, предположим, скоростной поезд в Токио. Но все гораздо проще. Схема элементарная. 3 минуты вы идете быстрым шагом, потом 3 минуты медленным и так всего 5 раз. В сумме всего 30 минут в день. Японские ученые утверждают, что такой способ помогает сбрасывать до 10 килограммов в месяц, причем без спортзалов и без голоданий. Более того, исследования почти на 250 добровольцах показали, что такой режим сжигает жир примерно на 40% эффективнее, чем обычный бег. Возьмите себе на заметку. И это еще не все. У тех, кто регулярно так вот ходил, нормализовалось давление, выросла выносливость, в сердце и сосуды, конечно же, укрепляются. По оценкам исследователей, словно вот те, кто так ходили, помолодели почти на 10 лет. А вот это мне нравится, это мы, пожалуй, применим и в жизни. Ну и самое приятное, конечно, для этой системы не нужен никакой дорогой абонемент. Не нужен персональный тренер, какие-то там кроссовки модные, хотя их тоже не стоило бы прикупить. Нужно только вы и тротуар. Хотя, зная некоторых людей, они здесь найдут повод схалтурить. Так что сегодня, вместо того, чтобы пойти полежать, стоит сказать себе: пойду-ка я прогуляюсь по-японски. Звучит красиво. И польза какая.

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: А вот и в противовес японской ходьбе есть тоже новость. Теперь под удар попал главный летний спасатель. Это холодный кофе. Потому что, внимание, любители айс-латте, возможно, сейчас вам будет больно. Врачи предупреждают, холодный кофе летом может привести к набору веса. Да что ж это такое? Но проблема не в самом кофе. Кофейное зерно никто не обвинял. Вся опасность прячется в том, что мы превращаем обычный напиток в десерт. Сироп, сливки, шоколадный соус какие-то. Иногда это уже не кофе, а на торт более похоже. Вот вы заходите в кофейню, говорите: «Бармен, плесни ко мне кофе холодного». И бариста вам говорит: «С молоком, с сиропом, с карамелью, со сливками. А кофе вообще добавлять?» Но я думаю, если это не испортит вкус, то тоже можно. Ученые объясняют, именно такие добавки делают напиток настоящей калорийной гранаткой. Особенно осторожными стоит быть людям с диабетом. Но это не значит, что летом нужно грустно смотреть на стакан с кофе и вспоминать лучшие времена. Так что, друзья, проверяем свой айс-латте. Если сверху столько сливок, что ложка стоит вертикально, возможно, стоит от него воздержаться.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Что русскому хорошо, того после 11 не купишь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: на русском радио Кипр.
1: Вот после выходных обычно нужен отдых. И на работе бывает, ну, ничего не хочешь, ничего тебе не хочется, отстаньте от меня. И тут сразу приходит слово для прокачки дикции – прокрастинация. И психологи рассказали, что вот как раз-таки прокрастинация на работе – это не всегда какая-то обычная лень. Иногда таким образом наш мозг говорит и пытается защитить нас от выгорания всем известным. То есть, если вы открыли, не знаю, рабочий документ, например, посмотрели на него секунд 15-20, потом внезапно оказалось, что в магазине там посмотрели обзор, не знаю, на пылесос, купили кружку, которую вообще не планировали покупать, и еще час изучали, почему там... Почему коты боятся огурцов, там, баклажанов, мем какие-нибудь? Возможно, дело не в отсутствии силы воли. Возможно, ваш мозг просто вам говорит, что, дружище, ну, сегодня уже устали, давайте-ка отдыхать. Специалисты объясняют это, что вот когда задача кажется слишком сложной, бессмысленной или вообще бесконечной, ваш мозг начинает искать быстрый источник удовольствия. И вот тут появляются наши главные конкуренты на работе. Это телефоны, это компьютеры, это соцсети, короткие видео и, конечно, маркетплейсы. Причем мы часто даже не отдыхаем в этот момент. Мы как бы не лежим спокойно, не наслаждаемся жизнью. Нет, мы сидим с вами в телефоне, да, в руке, испытываем чувство вины какое-то, что вот мы не работаем, но сидим все равно в телефонах. Это классика современного мира. Психологи говорят, иногда отказ от постоянных переработок — это тоже не лень. Если человек перестает отвечать на сообщения ночью, не берет дополнительную нагрузку, да и вообще, в принципе, говорит, что мне нужно восстановиться, это не потеря мотивации, друзья, это, возможно, выгорание, поэтому давайте своему организму отдохнуть, прежде чем себя ругать за очередной час телефончики. Проверьте, может быть, ваш мозг не саботирует работу.

0: На русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: А замечали когда-нибудь, как иногда меняется только внешний вид какой-нибудь привычной вещички, и ты уже чувствуешь себя человеком из будущего? Вот вроде деньги остаются деньгами, купил там какой-то продукт, отдал деньги, получил зарплату, посмотрел на деньги, понял, что, ну, где-то быстро они исчезли, это классика, но скоро привычные евро могут выглядеть совсем иначе. Купюры евро впервые за десятки лет полностью изменят дизайн. Европейский Центральный банк предоставил 10 вариантов нового оформления банкнот. Причем выбрали две главные темы. Первая — это европейская культура, то есть все, что связано с историей, искусством и наследием Европы. А вот вторая — это реки и птицы. Слушайте, но тут решили сделать акцент уже на природе, на окружающем мире. И теперь жители еврозоны смогут сами выбрать, какие именно купюры им больше нравятся. Голосование продлится до 21 сентября. После этого лучшие варианты доработают, а новые банкноты постепенно начнут появляться в обороте. Слушайте, интересно, деньги, наверное, единственная вещь, которую мы постоянно держим в руках, но почти никогда не рассматриваем, не обращаем внимания. Серьезно, вот когда вы последний раз изучали купюру? Обычно какой у нас сценарий? Ну, ты достал кошелечек, посмотрел, отдал, все, ничего не заметил обычного. А если там вдруг новая банкнота, я думаю, люди сразу, знаете, превращаются в каких-то экспертов. Так, а что это здесь нарисовано? А кто это? А почему здесь птица? Так, это точно евро. И я знаю, целые конспирологические сюжеты перестраивают вообще люди про эти банкноты. Но я думаю, им достаточно посмотреть, что бумага как-то подозрительно хороша, слишком новая. Что-то тут не чисто. Кстати, интересно, что дизайн денег — это не просто красивые картинки. Через банкноты страны часто рассказывают, что они считают важным. Какую-то свою историю рассказывают, культуру, природу. Вот такая вот мини-экскурсия. Так что ждем новые еврики. Главное, чтобы они были красивые, удобные, ну и чтобы не исчезали из кошелька хотя бы чуть-чуть медленнее.

0: на русском радио Кипр.
1: Я еще новичок на Кипре, еще даже не нашел свою пятницу, с которой смогу покорять этот дивный остров, но обычно летом у человека появляется такое ощущение, что вот он живет последний месяц на планете. У меня бывает так. Солнце, значит, чуть-чуть раньше садится, все, начинается паника, надо срочно успеть погулять, отдохнуть, встретиться с кем-то, пожарить шашлычков, потому что потом уже все, а потом куртка, теплые носки и меланхолия, какая-то грусть наступает. А вот психологи даже придумали этому название «Неожиданное лето». Говорят, вот, что именно август может стать самым хмельным месяцем года. Вот так, по словам специалистов, в августе многие начинают чаще уходить в загулы, кутить из-за ощущения, что теплые дни заканчиваются. Кажется, что лето уходит, потому что нужно срочно успеть взять, знаете, от него абсолютно все. Да, получается вот такая интересная ситуация. В июне человек такой, ну, я просто отдыхаю после работы, а вот август начинается режим последний раз перед осенью. И действительно, это правда, потому что хочется взять от лета абсолютно все. Солнечные дни, тепло, вот этот вот вайб, это веселье. Главное помнить, что лето не заканчивается после первого холодного вечера. Не обязательно каждый закат проживать как последний концерт любимой группы.

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: Слушайте, ну IT-сегмент развивается с молниеносной скоростью, мир не стоит на месте, это прекрасно, но не все помнят истоки, с чего все начиналось. Вот есть такие люди, настоящие цифровые динозавры, история как раз-таки про одного из них. Дедушку айтишника выдернули с пенсии спустя 20 лет, потому что только он один умел работать с древними программами, в которых хранились важные архивы для налоговой. За каждый день работы ему платили, между прочим, сумму, равную его месячной пенсии. Специалист восстановил старые архивы, нашел ошибку и фактически спас компанию от обвинений в налоговом мошенничестве. Вот это я понимаю, это настоящий профессиональный уровень владения тем, про что уже забыли. Дедушка-айтишник, видимо, ушел в красиво. Он починил систему, получил свои деньги и обратно на пенсию. Хоть этакий I'll be back совершил.

0: утром Радио Кипр.
1: Я скрывать не буду, вкусно перекусить, это дорогого стоит. Для меня это одно из чудес, которое, в принципе, реализовать не очень-то и трудно. Но есть, конечно, и диеты. А ну, колитесь, кто на какой диете сидит? 49-105-7, это единый номер. Можете писать сюда, но на заметку для начальников есть такая новость. Ух, не знаю, наверняка потом пожалею, что рассказал про это. В общем-то, психологи говорят, что вынужденный отказ от еды. Например, когда не успел пообедать, действительно может заставить человека быстрее закрывать простые задачи. Мозг получает сигнал, что ресурсы заканчиваются, надо срочно заканчивать дело, срочно! Вот только есть нюанс. Голодный человек — это такой, знаете, хороший человек для рутины, но плохой генератор идей. То есть, знаете, разобрать почту, там, ответить на сообщения, закрыть пару задач, конечно, пожалуйста. А вот придумать какую-то гениальную идею, написать шедевральный текст или решить сложную проблему, это уже посложнее будет, потому что творчество требует энергии, хотя говорят, что художник должен быть голодным, не верьте. Так что лайфхак простой. Легкий голод иногда действительно может включить режим сделать все быстренько, но превращать себя в офисного хомяка, который работает за надежду на ужин, тоже не стоит.

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: И действительно, Кипр — это рай для любителей шерстяных усатых мордочек. Это я про котов, если что. Многие к четырем лапам, да, относятся, ну, как к членам семьи, и на самом деле неспроста. Сходство ДНК человека и кошки составляет 90%, сообщают ученые. Да, ближайшими родственниками людей. Вот как раз-таки шимпанзе остаются с совпадением ДНК 98-99%, а вот далее идут кошки с совпадением 90%, мыши уже 85%, ну и курица 60% совпадения. Да, можно представить себе. Такой высокий потенциал объясняется происхождением всех живых организмов на Земле от одного общего одноклеточного предка, который жил, внимание, 3,5 миллиарда лет назад. Кошатники все знали и без ученых, я считаю.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Ну что, разбегаемся по делам, диванам, по холодильникам. У микрофона был Гоша Романов. А пока не скучайте, не чудите сильно. Хотя нет, чудите, но красиво. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Министр транспорта Кипра, подозреваемый в деле о смертельных подушках Таката. Подделки известных брендов отнимают у рынка Кипра 63 миллиона евро в год. На хайвеях появились электронные табло, но они работают только до 3 часов дня. Теперь подробнее. Главу кипрского Минтранса Алексиса Вифиадиса и двух бывших директоров департамента автотранспорта в ближайшее время вызовут на допрос как подозреваемых по делу о смертельных подушках безопасности Таката. Однако обвинения пока никому не предъявлены. Отмечается, что в Минтрансе знали об опасности подушек, но ограничивались лишь рассылкой обновленных данных дилерам новых автомобилей. При этом значительная часть машин с азиатского рынка под контроль не попала. Тогда из-за взрывов подушек погибли 2 жителей Кипра, и как минимум 1 водитель получил серьезные травмы лица. Контрафактная одежда, часы и обувь известных брендов ежегодно обходятся кипрскому рынку в 63 миллиона евро потерь. Больше всего страдает сектор одежды. Убытки оцениваются на уровне 49 миллионов евро. 12 миллионов теряется в сфере украшений и часов, еще 2 миллиона в сегменте сумок. Таковы данные ведомства Евросоюза по интеллектуальной собственности. Отмечается, что рост онлайн-торговли и влияние соцсетей упрощают сбыт контрафакта и усложняют контроль. Подчеркивается, что на общеевропейском рынке убытки оцениваются в сумме около 15 миллиардов евро в год. При этом аналитики выяснили, что примерно каждый 5-й покупатель регулярно и намеренно покупает контрафактные изделия из-за их низкой цены. На автомагистралях Кипра установлены электронные табло, предупреждающие водителей о проблемах на дороге. Но есть нюанс. Операторы выключают билборды в 3 часа дня. Дело в том, что сотрудники, управляющие табло, работают по сокращенному графику, только до обеда. Кипрские СМИ призывают власти решить проблему и использовать дорогостоящее оборудование в полном объеме, потому что это может спасти кому-то жизни. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба вновь объявила желтый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Сегодня во внутренних районах острова воздух прогреется до плюс 40 градусов. Будьте осторожны. Температура на побережье Кипра сегодня достигнет 34 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе плюс 28. Скорость ветра 6-10 метров в секунду. Показатели концентрации пыли не превышают безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. Всю наступившую неделю погодные показатели на острове существенно не изменится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Надо, ребята, влюбиться. А то чего-то давно проблем не было.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: увидел объявление «Мы починим все, что отремонтировал ваш муж». Посмеялась, но телефончик записала.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Новая песня на русском.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
2: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
2: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
2: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию,
5: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
5: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Обезьяна взяла в руки палку и стала делать селфи.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Днем обо всем
5: на русском радио.
4: Днем обо всем.
5: Шоу «Днем обо всем».
6: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
7: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
6: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
8: Все будет хорошо. Русское радио.
9: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно.
10: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с толечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
8: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
3: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
6: Лето! Это возможность загорать, пока идешь на работу.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Лимассоле появился сервис примерки одежды дома у покупателя. На Кипре запустили первый гид по безопасному выбору рыбы.

0: мода, которая идет вам навстречу. Как раз в августе рандеву встречает кипрскую жару по-настоящему жаркими скидками. Heatwave Sale. Выгода до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld, Lori Blue и другие любимые бренды. Магазин «Рандеву» ждет вас рядом с Лимассол Мариной напротив парка Молос, Спиро Араузу, 67. Первый на острове гид по безопасному выбору рыбы Seafood Guide CY собрал 22 вида и разделил их на три категории. Рекомендованные – те, что стоит брать с осторожностью, и те, которых нужно избегать. Пользоваться гидом можно бесплатно. Интерфейс переведен на греческий, турецкий и английский языки. На карточке каждого вида рыбы указаны сезонность, происхождение, способ лова, минимальный разрешенный размер, природоохранный статус и то, накапливает ли рыба тяжелые металлы. Кипрский дзюдоист Янис Антониу выиграл турнир в категории свыше 100 килограммов на 23-х играх Содружества в Глазго. Это единственное золото сборной страны за все 10 дней соревнований. Зато всего Кипр увез из Шотландии 12 наград, большая часть из которых завоевана именно на татами. Отмечается, что Янис Георгиу переехал в Грузию, где лучше тренировочная база, но продолжает выступать за Кипр. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежды, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99 FM.

0: пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фризидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
1: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Аментосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Аментос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
2: Я мог бы согласиться с тобой, но пойми, тогда мы оба будем неправы.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Музыка солнца. Все будет лето.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наш паспорт напоминает нам о биологическом возрасте, цифра которого, к слову, может не совпадать с психологическим. Поэтому стоит взять на заметку, что после отметки 35 желательно уделить чуть больше внимания современной аппаратной косметологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии, позволяющие замедлить процессы увядания кожи. И начать стоит с курса «Must Have», куда входят новейшая ультразвуковая технология SoftWave в сочетании с импульсным светом и аблитивным лазером, 4 процедуры BBL омоложения и 1 лазерная шлифовка. Это самый эффективный комплекс процедур, разработанный для клиенток 35+, с любым типом кожи. Курс позволяет решить основные виды эстетических проблем. Снижение тургора, морщины, осветление пигментации, купероз, улучшение рельефа и текстуры кожи. Подойдет ли курс Must Have именно вам или понадобится внесение корректировок, узнайте на консультации специалистов Lady Aesthetic. Запись на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Забыть паспортный возраст? Must Have.
2: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Днем обо всем.
5: На русском радио.
4: Днем.
5: Шоу «Днем обо всем».
6: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
7: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
6: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
8: Все будет хорошо. Русское радио.
9: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Все будет солнечно хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и осознанности. О том, как стать счастливее с помощью питания, Яна Соболева. То, как начинается наше утро, влияет на весь день и в целом на наше будущее. Первые произнесенные слова включают определенные программы, а завтрак влияет на продуктивность. После пробуждения нас примагничивает к гаджетам, и это лучший способ накачать себя не той информацией. Утром не всегда мы полны энтузиазма встать к плите, и это хороший вариант заправить себя кофе и заживать булку на ходу. Но что, если попробовать понаблюдать за собой на протяжении недели и отследить, с какими мыслями, действиями и продуктами вы начинаете каждый свой день? А затем переформатировать или внедрить ежеутренние новые ритуалы. Не брать в руки телефон минимум полчаса после пробуждения. Глядя в зеркало, сказать себе несколько слов поддержки и восхищения. И, наконец, заказать завтрак в Milz Food. Это ли не есть настоящая любовь к себе, забота о самом близком вам человеке? И на десерт лайфхак. Чтобы проявить любовь к себе, достаточно перераспределить внимание. Например, делегировать процесс приготовления пищи сервису Milz Food, чтобы прогуляться у моря и послушать любимую музыку. Наслаждайтесь жизнью, пока Milz Food берет на себя организацию режима вашего питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Реклама на русском.
2: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
6: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
7: Логомания на русском радио Кипр.
6: По сигналу ведущих звоните в студию.
5: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
6: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
5: В спортзале, на пляже или в путешествии.
6: Мы станем еще ближе.
7: Русское радио Кипр.
8: В СССР секса не было. Он в это время свирепствовал в Китае.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Ученые утверждают, что человеческий организм растет лишь до 25 лет. Но живот об этом не знает.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске. По данным Еврокомиссии, Кипру не хватает 39 тысяч единиц жилья. Фермерские рынки торгуют импортом, аграрии требуют усилить проверки. На Кипре запустили первый гид по безопасному выбору рыбы. Далее подробности. Аренда жилья на Кипре дорожает быстрее, чем сама недвижимость. При этом острову не хватает около 39 тысяч жилищных единиц. К таким выводам пришла Еврокомиссия в докладе по Кипру, опубликованном в начале июня. Доклад вышел в составе весеннего пакета европейского семестра, где жилье впервые разобрано отдельным приложением по каждой из 27 стран ЕС. На кипрскую часть недавно обратило внимание издание «Диалогос». Брюссель фиксирует, десятилетиями жилищная политика острова поддерживает покупку собственного дома, а сектор социальной аренды так и не сложился. Импортные фрукты и овощи снова попадают на прилавки кипрских фермерских рынков, а часть из них работает там, где работать не должна. Об этом 3 августа заявили аграрные организации острова, требующие от государственных служб усилить проверки. Картина на рынках изменилась после того, как в ноябре 2024-го парламент принял новый закон об их работе. Обсуждение шло больше 5 лет. Перекупщики с площадок ушли, места внутри рынка теперь отводятся.

0: Карточки каждого вида указаны сезонность, происхождение, способ лова, минимальный разрешенный размер, охранный статус и то, накапливает ли рыба тяжелые металлы. Авторы оговариваются, что это не полный каталог морской фауны острова. Часть видов не попала в подборку из-за нехватки данных. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет «Examind» — технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
8: Все были готовы отлично провести это лето, но лето провело всех.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Благодаря социальным сетям, рассматривая френд-ленту друзей, я нашел во дворе соседа свой мангал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске протарас остался без света почти на 3 часа. Чиновника, пропускающего работу с февраля, уволили в июле. Яннис Антонио принес Кипру историческое золото игр Содружества в дзюдо. Далее подробности. Протарас накануне оставался без электричества в течение 3 часов. В сложной ситуации оказались и жители, и туристические заведения района. Ремонтом занималась специализированная бригада электростанции «Дикелия». В службах сообщили, что повреждение оказалось сложным. На поиск таких неисправностей обычно уходит около 2 часов. Точная причина пока не названа. По предварительной версии, пострадал питающий кабель из-за влажности и резких перепадов температуры. Тюремный надзиратель Йоргос Мальтезос, уволенный 31 июля, с февраля каждый вторник и четверг отсутствовал на работе без разрешения. Так объясняют решение министра источники, знакомые с ситуацией. Профсоюз ИСО ТИТО называет увольнение незаконным. По данным СМИ, Мальтезос ссылался на статус заместителя председателя отраслевого совета надзирателей и пропускал работу 2 дня в неделю несколько месяцев подряд. Дирекция тюрем, как утверждают источники, получила уведомление, но ответила отказом. Удовлетворить просьбу означало бы для нее самой нарушить законодательство и служебные правила. Кипрский дзюдоист Яннис Антонио выиграл турнир в категории свыше 100 килограммов на 23-х играх Содружества в Глазго 2 августа. Это единственное золото сборной за все 10 дней соревнований. Всего Кипр увез из Шотландии 12 наград. В финале Антонио справился с австралийцем Кайханом Остчичеком Такаги и поднялся на верхнюю ступень пьедестала в последний день турнира. Кипрская олимпийская комиссия поздравила спортсмена и объявила, что именно он понесет флаг страны на церемонии закрытия. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Обезьяна взяла в руки палку и стала делать селфи.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: почти. Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер МПТ, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль «Махалепи» в Амиентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый «Махалепи» и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амиентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
4: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень, очень холост.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: одну.
1: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
8: Звоните по телефону 99 844 811.
7: Сайт мужначас.cy.
9: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Рандеву.сюай». Все для стильной жизни на Кипре.
10: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
11: Все будет жарко. Русское радио.

0: слушает страна.
1: Я тебе говорю воспоминаний. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 18 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
6: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске, по данным Еврокомиссии, Кипру не хватает 39 тысяч единиц жилья. В Корнусе разыскивают иностранца, который поджег траву фейерверками. На Кипре запустили первый гид по безопасному выбору рыбы. Далее подробности. Аренда жилья на Кипре дорожает быстрее, чем сама недвижимость. При этом острову не хватает около 39 тысяч жилищных единиц. К таким выводам пришла Еврокомиссия в докладе по Кипру, опубликованном в начале июня. Доклад вышел в составе весеннего пакета европейского семестра, где жилье впервые разобрано отдельным приложением по каждой из 27 стран ЕС. На кипрскую часть недавно обратило внимание издание «Диалогус». Брюссель фиксирует, десятилетиями жилищная политика острова поддерживает покупку собственного дома, а сектор социальной аренды так и не сложился. Полиция Кипра разыскивает иностранца, которого в воскресенье заметили поджигающим сухую траву в районе Корнуса. Выйти на подозреваемого помогли фотографии, сделанные случайной свидетельницей. По словам женщины-водителя, она заметила, как мужчина запускает фейерверки в сторону сухой травы, после чего садится в автомобиль и уезжает. Ей удалось сфотографировать машину, затем она потушила начавшийся пожар водой из своего автомобиля. Снимки были переданы полиции. Первый на Кипре гид по безопасному выбору рыбы Seafood Guide CY собрал 22 вида и разделил их на три категории. Рекомендованные, те, что стоит брать с осторожностью, и те, которых лучше избегать. На карточке каждого вида указаны сезонность, происхождение, способ лова, минимальный разрешенный размер, охранный статус и то, накапливает ли рыба тяжелые металлы. Авторы оговариваются, что это не полный каталог морской фауны острова. Часть видов не попала в подборку из-за нехватки данных. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов,

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветра.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Есть повод для праздника?
5: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
4: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
5: А если хочется чего-то особенного?
4: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
5: Звучит красиво.
4: Празднично.
5: Незабываемо.
4: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
5: Подробности на toyconfectionery.com.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске протарас остался без света почти на 3 часа. Чиновника, пропускающего работу с февраля, уволили в июле. Яннис Антонио принес Кипру историческое золото игр Содружества в дзюдо. Далее подробности. Протарас накануне оставался без электричества в течение 3 часов. В сложной ситуации оказались и жители, и туристические заведения района. Ремонтом занималась специализированная бригада электростанции «Дикелия». В службах сообщили, что повреждение оказалось сложным. На поиск таких неисправностей обычно уходит около 2 часов. Точная причина пока не названа. По предварительной версии, пострадал питающий кабель из-за влажности и резких перепадов температуры. Тюремный надзиратель Йоргос Мальтезос, уволенный 31 июля, с февраля каждый вторник и четверг отсутствовал на работе без разрешения. Так объясняют решение министра источники, знакомые с ситуацией. Профсоюз ИСО ТИТО называет увольнение незаконным. По данным СМИ, Мальтезос ссылался на статус заместителя председателя отраслевого совета надзирателей и пропускал работу 2 дня в неделю несколько месяцев подряд. Дирекция тюрем, как утверждают источники, получила уведомление, но ответила отказом. Удовлетворить просьбу означало бы для нее самой нарушить законодательство и служебные правила. Кипрский дзюдоист Яннис Антонио выиграл турнир в категории свыше 100 килограммов на 23-х играх Содружества в Глазго 2 августа. Это единственное золото сборной за все 10 дней соревнований. Всего Кипр увез из Шотландии 12 наград. В финале Антонио справился с австралийцем Кайханом Остчичеком Такаги и поднялся на верхнюю ступень пьедестала в последний день турнира. Кипрская олимпийская комиссия поздравила спортсмена и объявила, что именно он понесет флаг страны на церемонии закрытия. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наш паспорт напоминает нам о биологическом возрасте, цифра которого, к слову, может не совпадать с психологическим. Поэтому стоит взять на заметку, что после отметки 35 желательно уделить чуть больше внимания современной аппаратной косметологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии, позволяющие замедлить процессы увядания кожи. И начать стоит с курса «Must Have», куда входят новейшая ультразвуковая технология SoftWave в сочетании с импульсным светом и аблитивным лазером, 4 процедуры BBL омоложения и 1 лазерная шлифовка. Это самый эффективный комплекс процедур, разработанный для клиенток 35+, с любым типом кожи. Курс позволяет решить основные виды эстетических проблем. Снижение тургора, морщины, осветление пигментации, купероз, улучшение рельефа и текстуры кожи. Подойдет ли курс Must Have именно вам или понадобится внесение корректировок, узнайте на консультации специалистов Lady Aesthetic. Запись на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Забыть паспортный возраст? Must Have.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Моя совесть чиста. Я ею не пользуюсь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Похудела к лету, теперь мерзну.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и осознанности. О том, как стать счастливее с помощью питания, Яна Соболева. То, как начинается наше утро, влияет на весь день и в целом на наше будущее. Первые произнесенные слова включают определенные программы, а завтрак влияет на продуктивность. После пробуждения нас примагничивает к гаджетам, и это лучший способ накачать себя не той информацией. Утром не всегда мы полны энтузиазма встать к плите, и это хороший вариант заправить себя кофе и заживать булку на ходу. Но что, если попробовать понаблюдать за собой на протяжении недели и отследить, с какими мыслями, действиями и продуктами вы начинаете каждый свой день? А затем переформатировать или внедрить ежеутренние новые ритуалы. Не брать в руки телефон минимум полчаса после пробуждения. Глядя в зеркало, сказать себе несколько слов поддержки и восхищения. И, наконец, заказать завтрак в Milz Food. Это ли не есть настоящая любовь к себе, забота о самом близком вам человеке? И на десерт лайфхак. Чтобы проявить любовь к себе, достаточно перераспределить внимание. Например, делегировать процесс приготовления пищи сервису Milz Food, чтобы прогуляться у моря и послушать любимую музыку. Наслаждайтесь жизнью, пока Milz Food берет на себя организацию режима вашего питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Не сомневайтесь в своей привлекательности. Помните, весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще кривое.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you New Music Show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах